0: Mogena Trakartuli. Ciarte, ciueneburi.
1: Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, екологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер პირველი импортиори საქართველოში. Телефони 2 47 44 22 webguardi ecovut.gr.

Kudidi Guyano Achni Mechvaten Kalsa Melebi Kudidi Guyano Tatvavsk Idia Tomrevi Ormoshi Pulsa Priyano Лебит из кульши, как заводит, Урсмале дабив кьяну.

0: Да, ты ёбаное положение.
1: Алло. Карги. Ай, гуши, сапранге тиро иго, басен тэ шия или
0: ай. Аба, аба, рак мишу бай. Кукурелли, рак мишу бай.
1: Кукурелли.
0: Кукурелли.
1: Раукна, рагава кету.
0: Раукна, рагава кету.
1: Хартулад веру амгэре, памкацда.
0: Ай, шэни сэхниат ру веру мэхмаре бай гару.
1: О. Чэми сэхниат веру гэхмаре. Мисма сэхнио бама царгачра. Ese ki Romel Kartul filmshia Strangers in the Night. Frank Sinatra shes. Ese
0: timaxendeba ragas ai kinosatausori shen verti magas vitkhodiogont ai. Ma misi tsar ariso. Ai zlika kavjarades saburavebiro daesheba.
1: Strangers in the Night.
0: Да, да, да,
1: да,
0: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,